0: Товарищ шериф, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Hallo, hier ist Peter Schilling und ihr hört Radio Fresh 80s.